пятничный вечер с Юки Радио. З нами в тому снимає, як рукою. Юки Радио.

съедает солнце и внутренние батарейки, на арене появляется Юки Радио. Знамы в том снимая, як рукою. Юки Радио.